именно со Щимкуса большинство людей, до сих пор изъявших средства из пенсионных фондов, это те, кто хотел сделать это уже давно. Теперь, по его словам, в системе остались те, кто внимательно оценивает условия и примет решение в зависимости от предлагаемых перспектив. В столице Армении, Ереване, проходит встреча европейского политического сообщества, в которой лидеры примерно полусотни стран обсуждают геополитические вызовы. В официальной повестке дня предусмотрены разговоры о демократии и энергетической безопасности, но, помимо прочего, обсуждаются и актуальные темы: война в Украине, ситуация в Иране, а также напряженность с Соединенными Штатами. Это первая встреча лидеров такого масштаба в Армении, которая долгое время опиралась на гарантии безопасности России, но в последние годы все больше ориентируется на Запад. Говорит дипломат, представитель

0: где Европа, с одной стороны, то есть и страны Европейского Союза, видя вокруг себя, ну, очень разные страны. Ту же Украину, где, к сожалению, проходит война, ту же Молдову, которая, как и Украина, является кандидатами, Балканы, но есть такие страны, как Великобритания, Турция. То есть с этим проектом Европейский Союз, это саммит проводится два раза в год. Ну, вот и очень такой простой посыл, чтобы, ну, был бы такой сигнал, что в Европе становится чем меньше разделительных линий. Да, одни страны являются членами Европейского Союза, другие, как Украина, Молдова, стремятся, другие, как и Великобритания, вышла. И вот Армения, которая только-только начинает заново достраивать свои отношения с Европейским Союзом. И вот тот круг стран, которые собираются на эти саммиты, которые, как уже говорил, проходят два раза в год, очень разные. Но они объединены очень все теми же самыми вещами. Мир, разные вызовы. 4 года назад был ковид, когда сейчас война в Украине. Безусловно, есть экономические вопросы, есть вопросы и энергетики, будущей энергетики, больше соединительных линий энергетических. То вот эти все вопросы и лежат на повестке дня. Думать, что из одного саммита что-то решится, ну, конечно, не можем. Но то, что страны стремятся участвовать, то, что лидеры приезжают, то, что они хотят выстраивать новые отношения Европы и в Европе, это уже очень большого стоит. И здесь, конечно, безусловно, тот негатив, который до сих пор является война России против Украины, я думаю, тоже внес свою такую лепту, что, ну, страны Европы поняли, что надо начинать выстраивать новые архитектуры безопасности Европы. Ну вот я думаю, что европейские политические сообщества и станет этим, ну, как бы, хребтом, от которого и будет потом выстраиваться вся новая политика безопасности. Но, а другое мероприятие, которое я упомянул, это уже, ну, большой, я думаю, геополитический новый путь той же Армении. Армения, которая долгие годы считалась как бы в зоне влияния России, страна, которая экономически, энергетически зависит полностью от России, сейчас резко повернула в сторону Европы. Она, конечно, остается членом Евразийского союза. Конечно, у нее большая зависимость в торговле от России. И да, получается, из России. Но то, что Армения уже несколько лет, да, заявляет о интересе выстраивать новые отношения с Европой, это, я думаю, тоже очень важно. И вот эти два мероприятия проводятся в Армении. Как уже говорил, Армения, Ереван, это была зона влияния России. На обоих саммитах, конечно, Путина нету. Распорядок дня пишется не Путиным, а остальными странами Европы. И это, я думаю, такой большой геополитический сигнал для России.
1: Мне просто интересно, вот все-таки, ну, какое-то большое очень внимание получается этой стране, да, насколько вот Европа может Еревану доверять. Все-таки действительно, вот, как вы говорите, связи полностью с Россией. И вдруг такая перемена настроения. Я так понимаю, даже в обществе не все поддерживают в армянском вот эту перестройку. Вот, ну, действительно ли достаточно от страны желания быть в Европейском Союзе, чтобы Европейский Союз, собственно, навстречу пошел этому?
0: Ну, во-первых, мы говорим уже о долгосрочных интересах в Армении, это членство в Евросоюзе. Это не будет очень быстро. Мы знаем, сколько уже лет Турция, ну, даже Украина, Молдова, сколько уже лет, ну, страны Балканов. Так что это процесс. И начинается с политического диалога, из интереса страны, с того, что страна должна сама. Ни Литва, ни Франция, которая стала таким большим адвокатом среди стран Евросоюза, решает, что Армении выбирать, какое направление. Вы очень правы, да, это люди решат, сами армяне решат. Но то, что уже после такой неудачной Карабахской войны для армянов, наверное, пришло как бы такое понимание, что да, зависимость от России, от российского газа, от торговли, политической такой направленности в сторону России, наверное, не,

0: Так да, оправдывается. И, конечно, отношения с Европой будут выстраиваться без какой-то революции, как уже говорю, это будет идти через какой-то диалог. И я думаю, вот то, что в Ереване сегодня будет проходить первый саммит Евросоюза Армении, это тоже, с этого все начинают. Страны Евросоюза сели, Армения сели, и будем говорить, какие вопросы энергетики, экономики, политики, мы с чего можем начать. Так что это процесс. Но то, что он уже начался, и без России, это большой-большой сигнал для Путина. И, наверное, можно сказать, что это уже проигрыш для России.
1: Говорил дипломат, представитель Конфедерации промышленников Брюсселя Итвидес Байрунас. Президент Украины говорит, что предстоящее лето в войне будет решающим, и призвал европейских лидеров оказывать давление на Москву с целью принятия дипломатических мер. Выступая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, Владимир Зеленский подчеркнул, что планы России провести парад 9 мая в Москве без военной техники являются признаком слабости. Государственная служба лесов начала масштабное расследование по поводу разрешений на сплошные санитарные вырубки леса. Расследование, начатое по распоряжению директора службы Миндугаса Тарнаускаса, направлено на оценку того, выдавались ли разрешения в соответствии с законами и процедурами. Сообщается, что расследование охватывает период с 2024 года. Первичная внутренняя проверка позволяет сделать вывод, что часть разрешений на такие вырубки в частных лесах была выдана с нарушением требований. Такие случаи зафиксированы в Вильнюсском районе, однако анализируется, нет ли их по всей Литве. По предварительным данным, на данный момент начато 5 служебных расследований. Президент Гитанас Науседа предлагает удвоить финансирование региональных больниц, чтобы стимулировать медицинские учреждения сохранять педиатрические отделения. Об этом после встречи главы государства с министром здравоохранения, председателем комитета по здравоохранению Сейма и председателем комитета по здравоохранению Ассоциации самоуправлений сообщил советник президента Вайдес Августинавичус. Некоторые самоуправления критикуют предложение министерства, согласно которому сохранять педиатрические отделения предлагалось бы больницам, действующим в самоуправлениях с населением 40 тысяч и более жителей. Советник президента отмечает, что глава государства подчеркивает важность учета конкретных потребностей регионов. В свою очередь, министр здравоохранения Мария Кубаускиня обращает внимание, что обсуждения все еще продолжаются, а предлагаемый критерий численности населения не является решающим. Иранская армия заявляет, что ей удалось предотвратить вход американского эсминца военно-морского флота в Ормузский пролив. По данным иранских СМИ, две ракеты поразили военный корабль вблизи порта Джаск, когда он проигнорировал предупреждение Ирана. Однако высокопоставленный чиновник в Вашингтоне опроверг сообщение о том, что вблизи Ормузского пролива в корабль попали иранские ракеты. Заявление иранской стороны прозвучало через несколько часов после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американские военные отныне будут помогать застрявшим судам выходить из этого важного водного пути. Специалисты отмечают, что по многим факторам Россия переживает экономическую стагнацию. Насколько ситуация серьезна, мы поинтересовались у экономиста банка «Цитаделя» Александра Изгородина.
2: Сейчас мы еще не видим кризиса. Мы видим, что температура экономики понемножку снижается, но она снижается очень постепенно. И я думаю, что на данный момент до кризиса еще та температура не упала. Но с другой стороны, конечно, риски в плане экономики, они довольно-таки большие, потому что сейчас очень много факторов, как сказать, совмещаются в одну большую проблему. Это, во-первых, санкции. Во-вторых, то, что экономика в начале инвазии росла, потому что государство очень много денег давало на расходы армии, это повысило экономический цикл. И в-третьих, это то, что сейчас бюджет России очень много денег не получает, и резервные фонды уже практически на нуле. Вот все эти факторы, они понемножку давили на экономику. И сейчас они достигли такого уровня, что на самом деле экономика начинает очень сильно, темпы экономики начинают действительно сильно снижаться.
1: Есть ли какие-то резервы у России, еще что-то, на кого-то надавить, где-то получить эти деньги?

0: На данный момент Россия еще не истратила все резервные фонды. Я думаю, что первый момент, то, что они будут делать, это конечная трата всех резервных фондов. Во-вторых, это снижение базовой ставки, потому что в России она очень высокая. Она составляет примерно 14%. В контексте в еврозоне во время пика процентов процентная ставка составляла 4%. В России 14%. То есть у них очень большой вариант и резерв снижать процентную ставку. И, скорее всего, она будет дальше падать. И я думаю, что будут снижаться расходы на менее важные отрасли экономики. Это уже видно невооруженным глазом. Есть некоторые уменьшение количества рабочих в госсекторе, который очень много дает для экономики. Урезаются всякие меньше нужные бюджеты. Это будет происходить дальше, потому что все равно армия и расходы на войну, они являются приоритетными. И, соответственно, значит, что в других отраслях нужно эти деньги снижать.
1: Если говорить о военной части экономики России, сколько она может продержаться, да, на таком высоком уровне, сколько она может времени компенсировать все остальные экономические показатели?
0: Это, на самом деле, очень тяжелый вопрос, потому что, в принципе, если смотреть на реалии конфликта и войны, то государство должно очень сильно менять структуру расходов на конфликт, потому что в начале конфликта танки, тяжелая техника, они доминировали. Сейчас доминируют дроны. Произвести один дрон намного дешевле, чем какую-то тяжелую бронетехнику. Но тяжелая бронетехника, она генерирует много рабочих мест. И это генерирует некоторую стабильность для государства. Поэтому я думаю, что конечно, приоритет, наверное, будет идти на вот всякие новые технологии, но Россия как государство, где госсектор реально генерирует очень много рабочих мест напрямую и косвенно, я думаю, все равно они будут финансировать вот это вот традиционное машиностроение, просто потому что там работает много людей.
1: Объясните, как удается России такую низкую инфляцию до сих пор иметь?
0: Ну, во-первых, мне кажется, что проблема та, что в России очень мало достоверной информации про инфляцию, так же, как и, допустим, в Китае. Есть какие-то цифры, которые официально дает Российский департамент статистики, но насколько эти цифры, скажем так, соответствуют реалии, я думаю, здесь большой вопрос, потому что в любой статистике всегда можно манипулировать и ее немножко приукрашивать. В любом случае, инфляция в России очень высокая, и главный такой непрямой показатель того, что инфляция высокая, это агрессивный центральный банк, потому что если бы в России была низкая инфляция, то процентная ставка не составляла бы 14,5%. Так как она до сих пор составляет 14%, то я думаю, что центральный банк имеет какую-то другую статистику, которая показывает, что темпы инфляции реально очень высокие.
1: Санкции все-таки действуют как бы не так уж видимо, да, для всех. И нужно ждать какое-то время, чтобы они проявили себя.
0: Ну, здесь вопрос, опять же, инертности экономики. В начале конфликта государство очень много денег дало вот на расходы обороны. И эти деньги, они стимулировали экономику, но стимулировали и рост инфляции. И несколько лет экономика могла продержаться, потому что резервные фонды были полны. И пока резервные фонды не были потрачены, экономика держалась и с санкциями, и без санкций. Но сейчас наступает период, когда денег резервных практически не осталось, и санкции тоже никуда не ушли. Поэтому санкции — это один из элементов, который способствует снижению экономики. Но я думаю, что это один из аспектов, это не главный аспект, а просто один из нескольких сегментов, которые влияют на экономику России.
1: Еще у меня такой вот общий вопрос. Я не знаю, как это напрямую связано с экономикой, но я хотел спросить, как вообще вот ухудшение экономической ситуации в теории может повлиять на смену политической, да, системы?
0: Ну, здесь, наверное, к сожалению, у меня нет хороших новостей. Я думаю, что снижение темпов роста экономики, оно как раз подстегнет власть России вести себя достаточно агрессивно. по отношению к, скажем так, вообще к западному региону, потому что нужно будет постоянно искать какой-то новый конфликт, какие-то новые риски, чтобы можно было компенсировать недовольство людей и чтобы отодвинуть экономическую рецессию, как сказать, на второй план. Поэтому я думаю, что здесь чем больше будет снижаться темпы роста экономики, если, не дай бог, если будет еще какой-то большой кризис, я думаю, что это только увеличивает вероятность, что Россия будет себя вести агрессивно в плане риторики по поводу Запада. Насколько эта риторика может, как сказать, реализоваться в какой-то практический конфликт, я в это лично не верю, потому что я думаю, что сейчас Россия не способна вести атаки против Европы и против НАТО. И это показывает тот факт, что Россия завязла в Украине. Я думаю, что второй фронт Россия точно не потянет, но в плане риторики, я думаю, что риторика будет только более и более агрессивная, потому что экономическая ситуация ухудшается.
1: Внутри страны мне тоже интересует, вот насколько люди могут быть терпеливыми, так сказать.
0: Знаете, хороший вопрос на самом деле, потому что люди всегда голосуют кошельком. И вот то, что произошло в Венгрии, поражение Орбана, это прямой показатель, что до какого-то периода времени, так как экономика, допустим, вот в России оставалась сильной, вот, в принципе, люди голосовали кошельком, и они не были против нынешней власти. Но если действительно власть не справится с замедлением экономики и начнется рецессия, то люди проголосуют кошельком, и есть вероятность того, что популярность власти очень сильно пошатнется, и нужно будет думать, как из этой ситуации выйти. И в таком случае, конечно же, власть России войдет в очень большую нестабильность, и, скорее всего, это означает новые репрессии, какой-то более жесткий контроль населения, потому что рецессия и потеря потребительской способности, это, конечно, всегда очень негативно сказывается на популярность власти. Может быть, официальные рейтинги этого не покажут, но люди, конечно, будут недовольны.
1: Говорил экономист банка «Цитадели» Александр Сгородин. Сегодня последний день, когда жители могут задекларировать полученные в прошлом году доходы и имущество. По состоянию на утро около 200 тысяч жителей еще не подали декларации. Заместитель руководителя Государственной налоговой инспекции Мартинес Андриайтис говорит, что в основном это люди, ведущие индивидуальную деятельность. Он напоминает, что подать декларацию необходимо даже в том случае, если в прошлом году такие доходы не были получены. Жители, декларирующие доходы, также могут направить часть уплаченного подоходного налога на благотворительность. Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас на кафедральной площади столицы сегодня собирал подписи за то, чтобы временно проживающие в стране иностранцы были обязаны выучить литовский язык. Он призывает закрепить в законе требования, согласно которому временный вид на жительство в Литве для граждан не из Европейского Союза продлевался бы только в том случае, если они докажут знание литовского языка как минимум на уровне А2. Подписи в различных местах будут собираться весь май, как очно, так и через интернет. В Вильнюсе и Каунасе завершен отопительный сезон. Это были последние из крупных городов страны, завершившие отопление зданий. В столице сезон, начавшийся в конце сентября прошлого года, длился 217 дней и был самым длинным в истории. В прошлом году отопительный сезон завершился на несколько недель раньше, 16 апреля. На прошлой неделе отопление отключили Клайпеда, Щуляй и Паневежис. И о погоде. Ближайшей ночью в Литве будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно, гроза, ветер западных направлений 3-8 метров в секунду. Температура 7-11, в западных районах местами 3-6 градусов тепла. Завтра днем по стране переменная облачность, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами грозы, ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура 20-25, в западных районах во многих местах 14-19. Сегодня все. С вами был Александр Двоеглазов. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта LRT.LT и в радиотеке LRT. Далее в программе Литовского радио передача «Венкартиня планета».
2: Dar vienas mėgančiųjų apsivertimas. Nauja Lino Leono Katino paroda. Nuo balandžio 30 dienos Stasys Museum Panevėžyje.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos.